0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Слышали про жидкую бумагу? Ее изобрела американка Бет Несмит Грэм. Она была не очень хорошей машинисткой. И часто приходилось перепечатывать целые страницы текста из-за одной маленькой ошибки, поскольку используемые на тот момент углеродные ленты не могли исправлять ошибки. Однажды Грэм наблюдала, как рабочие наносили праздничный рисунок на окна банка, в котором она работала. Она заметила, что когда они ошибались, они просто наносили еще один слой краски сверху, чтобы закрыть ошибку. Увидев это, она решила, что сможет применить эту идею в своей работе. Используя свой блендер, она смешала краску на водной основе с красителем, который использовался в ее печатной машинке. Получившуюся смесь она взяла с собой на работу, и ей удалось незаметно при помощи тонкой акварельной кисти исправить все ошибки в напечатанном ею документе. Вскоре и другие секретари стали требовать этот продукт, который Грэм выпускала на собственной кухне. Увы, она была уволена с работы за трату большого количества времени на распространение своего товара, который она назвала «Нет ошибкам». Однако, будучи безработной, она смогла усовершенствовать свой продукт, переименовать его в жидкую бумагу и получить на нее патент в 1958 году. Хотя пишущие машинки были заменены на компьютеры, многие люди до сих пор пользуются белой жидкостью – корректором.
1: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайся на полную.

над каждой строкой. Бросаю все свои чувства, все мысли на это дело. Но все пожимают плечами, кто-то даже машет рукой. Как видно, мое искусство никого не задело. А мне б выйти пред стадионом, чтоб все закричали «Ура!». В общем, я хочу, чтоб было как у этого, как его-то.

что-нибудь поинтересней. Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи, который поет.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: А ты уже побывал?

0: покупай.
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: Мам, на как мы приехали?
4: Сынок, правильно говорить не на как,
3: а как?
4: А где?
3: А как?
4: Мы приехали на трамвае.
5: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Смысл прост. История одной фразы. Быть не в своей тарелке. Это тот самый случай, когда филологи говорят о ложных друзьях переводчика. По-французски «ассиет» — это и тарелка, и посадка. Отсюда и выясняется смысл, почему не быть в своей тарелке. «Не позетх дансон ассиет». Не быть в удобной посадке значит чувствовать себя некомфортно.
7: Смысл прост. История одной фразы.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва-Эликманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Лучшие.
1: Лучшие.
0: Лучшие.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие ученые считают, что матрешку придумали в Индии, но она очень понравилась китайцам, которые тоже стали ее делать, а японцы позавидовали. Вот и у них вскоре появилась эта многослойная игрушка. В 1910 году жена известного предпринимателя и любителя искусства Савы Ивановича Мамонтова привезла из Японии в их подмосковное имение Абрамцево диковинную игрушку, которая изображала старого мудреца Фукурума. С этого момента и началась история русской матрешки. Для ее изготовления годятся только липа, осина, лиственница или береза, срубить которые можно лишь зимой или ранней весной, когда в них еще мало сока. На дереве не должно быть сучков. Хранить стволы требуется так, чтобы они хорошо обдувались ветром. Сушить эту древесину нужно не менее 2-3 лет. Но если не уследить и пересушить дерево, то оно для этой работы уже не годится, и надо начинать все заново. Сначала вытачивается самая маленькая фигурка, потом делается нижняя часть следующей. Верхние половинки матрешек не просушиваются, а сразу одеваются на нижние. Доходят они уже в самой игрушке. Благодаря этому детали плотно друг к другу прилегают. А почему именно матрешка? Когда один из гостей Мамонтова впервые увидел эту куклу, он воскликнул: «О, так это же вылитая твоя горничная матрешка!» Вот так с подачи Савы Мамонтова игрушка и получила свое имя.
1: Бытовые истории.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 8 августа в 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1900 году учрежден Кубок Дэвиса. В 1924 году в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В 2000 году в Москве совершен террористический акт в подземном переходе под Пушкинской площадью.
2: Этот день тому назад.
4: Реклама.
5: Нужна электрика?
6: Где купить?
5: Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Утрага, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

верхом на лошадях по горной тропке, а может, на телецкое рванем. И Алтын-Кёль, жемчужина Алтая, Таймень, сибирский Хариус

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: Кузнезя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Аудиопрограмма

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Миллионы телезрителей, не покидающих удобного дивана при просмотре любимых передач, во многом обязаны своим комфортом одному человеку – американскому изобретателю Роберту Адлеру, создателю пульта дистанционного управления. Это устройство, появившееся в 1956 году, принесло Адлеру премию Эмми Американской академии телевидения и престижную награду Американского института радиоинженерии в номинации «Выдающиеся технические достижения». Попытки создания пульта дистанционного управления предпринимались и раньше. В начале 1950-х в продажу поступило устройство под названием «Блатов», что можно перевести примерно как «отключить болтовню». Оно позволяло удаленно регулировать громкость телевизора. Немногим позднее компания «Зенит», где Адлер работал почти 60 лет, выпустила пульт дистанционного управления «Lazy Bonus» – «Лентяй», который присоединялся к телевизору с помощью шнура. Вскоре «Зенит» представила усовершенствованную беспроводную модель. Однако главная проблема оставалась нерешенной. В пульте использовался световой сигнал, сбивавшийся от искусственного освещения. И тогда Адлер решил использовать ультразвук, превратив пульт дистанционного управления в по-настоящему практичный и массовый продукт.
1: Бытовые истории.

На улице среди панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат.

пломбир. Я помню тот июнь, прозрачный и живой, где каждый тихий вдох был клятвой без конца. Но время, как песок, ушло сквозь нас с тобой, оставив след на контурах

0: when I spent the summer on you.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка высшей пробы.
6: Я закажу

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое лавовая лампа? Это декоративная вещь, состоящая из прозрачного сосуда цилиндрической формы, заполненного бесцветным маслом и парафином, имеющим частичную прозрачность. В нижней ее части располагается лампочка подсветки, которая освещает сосуд и нагревает его. При нагреве парафин отдельными капельками различных размеров устремляется вверх через слой масла, создавая таким образом эффект движения лавы. Принцип действия лавовой лампы основан на физических свойствах парафина, который при нагревании становится легче, чем масло, и всплывает наверх. Изобрел лавовую лампу в 1963 году английский ученый Эдвард Крейвин Уолкер. А спустя 5 лет он запатентовал свое изобретение. Свое устройство автор назвал «Астро». Впервые лавовая лампа была представлена на всеобщее обозрение на ярмарке, которая проводилась в 1965 году в Брюсселе. Сейчас эти декоративные светильники выпускаются по всему миру, но принцип их работы остается неизменным. Масло, парафин и лампа.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Семье, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.

смысл прост. История одной фразы. Быть не в своей тарелке. Это тот самый случай, когда филологи говорят о ложных друзьях переводчика. По-французски «ассиет» — это и тарелка, и посадка. Отсюда и выясняется смысл, почему не быть в своей тарелке. «Не позетх дансон ассиет». Не быть в удобной посадке значит чувствовать себя некомфортно. Смысл прост. История одной фразы.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Однорукими бандитами раньше традиционно называли механические игровые автоматы, где игра запускалась специальным рычагом. Правила игры были просты. При выпадении одинаковых символов на барабанах играющий получал деньги. Название «Однорукий» появилось из-за рычага, ну а бандит за то, что народ просаживал все свои средства. Аппарат был создан немцем Чарльзом Феем в 1895-м. Механик и инженер из Сан-Франциско назвал его «Колоколом независимости». Автомат стоял в известном заведении города и принимал 5-центовые монеты. Выиграть можно было до 50 центов. Модели феи имели 3 барабана по 10 символов – подковы, колокола и карточные масти. Барабаны крутились независимо. Наибольшее вознаграждение полагалось за выпадение 3 колоколов. Следующей ступенькой в развитии однорукого бандита стала система джекпота. В 1930-м производитель Jennings выпустил автомат Jackpot Bell, где ручку заменили кнопкой. Спустя 36 лет производитель Боли разработал автоматическую выдачу призов с помощью монет, падающих в спецподдон. Механический аппарат, рычажный или кнопочный, имел 3 барабана и от 1 до 5 линий. Результат игр зависел от удачливости человека, символы выпадали случайно. Первые машины отличались от видеослотов большими выигрышами и меньшим количеством выпавших комбинаций.
1: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 8 августа в 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1900 году учрежден Кубок Дэвиса. В 1924 году в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В 2000 году в Москве совершен террористический акт в подземном переходе под Пушкинской площадью.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Играть на нервах. Когда древние врачи открыли значение нервов в организме человека, они назвали их по сходству со струнами музыкальных инструментов тем же словом «нервус». Отсюда возникло выражение для раздражающих действий – «играть на нервах».
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится.
4: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История радионяни. В 1932 году в США случилось нечто ужасное. Похитили и убили маленького ребенка известного авиатора Чарльза Линдберга. На волне паники некто Юджин Макдональд, глава корпорации General Electric, заказал своим инженерам разработку устройства, с помощью которого он мог бы всегда слышать, что происходит с его маленькой дочерью. 5 лет инженеры экспериментировали, и, наконец, в 1937 году свет увидел агрегат, получивший название «Радионяня». Няня поставлялась в магазине в виде тандем-устройств, одно клали рядом с младенцем, второе там, где родителю или няньке удобно. Сигнал от передатчика к приемнику передавался вовсе не по радио, а по домашней электросети. Система была несовершенной, в эфире были помехи, да и стоимость ее отпугивала большинство потенциальных покупателей. Для того, чтобы радионяня приняла свой внешний вид, понадобилось полвека. В начале 1980-х на рынке появились беспроводные наушники, а с ними и беспроводная техника для контроля за малышами. Современные мамы могут заниматься домашними делами, спокойно выпить на кухне чашку чая, будучи с ребенком всегда на связи.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 11 часов.
1: Слушайте свежее.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

удержаться не сил. Я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая? Такая.

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как, а как.
4: А где?
5: А как?
4: Мы приехали на трамвае.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Быть не в своей тарелке. Это тот самый случай, когда филологи говорят о ложных друзьях переводчика. По-французски «ассиет» — это и тарелка, и посадка. Отсюда и выясняется смысл, почему не быть в своей тарелке. «Не pas être dans son assiette» — не быть в удобной посадке. Значит, чувствовать себя некомфортно. Смысл прост. История одной фразы.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие знают, что чудесные валенки, теплые войлочные сапоги и сваленные шерсти не только спасают ноги зимой от мороза, они способны лечить. Натуральная овечья шерсть обладает уникальной способностью поглощать и испарять влагу, оставаясь при этом сухой. Поэтому ношение валенок помогает быстрее справиться с простудными заболеваниями. Промышленным производством этой обуви занимаются только 4 государства – Беларусь, Украина, Казахстан и Россия. Хотя небольшие мастерские существуют по всему миру. Основной материал для валенок – это овечья шерсть, однако выпускают валеную обувь из козьей шерсти, а самыми элитными и оригинальными считаются верблюжьи валенки. Среди пары новых валенок нет отличия между левым и правым. Каждый из них формируется при носке, принимая форму стопы хозяина. Размер валенка указан в сантиметрах, поэтому очень легко выяснить нужный размер, замерив длину стопы и прибавив 2 сантиметра на усадку. Чтобы валенки не скользили по льду, на них надевают ледяные галоши. Подошву не сильно обливают водой, которая, не успев просочиться сквозь войлок, застывает, образуя ледяную матовую пленку. Операцию повторяют несколько раз, что значительно повышает толщину и прочность галош изо льда. Для образования тормозящей поверхности в образованных ледяных галошах необходимо пройтись по снегу. В Сибири чаще всего валенки подшивают.
1: Бытовые истории.

0: Радио, где все первые среди равных.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пи.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: 8 августа в 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1900 году учрежден Кубок Дэвиса. В 1924 году в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В 2000 году в Москве совершен террористический акт в подземном переходе под Пушкинской площадью.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Лучшие. Лучшие. Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каждая женщина в душе остается девочкой, которая мечтает о самой красивой кукле в мире. Для многих такой стала знаменитая кукла Барби. Бренд Барби впервые появился в 1959 году в США. Идея создать куклу, обладающую внешностью взрослой девушки, пришла в голову Рут Хендлер, создательницы Барби, совершенно случайно. Обратив внимание на интерес своей дочери к бумажным взрослым куклам, Рут Хендлер решила создать совершенно новую игрушку, не похожую на остальных. Она приобрела права на куклу Лили, героиню откровенных комиксов, и видоизменила этот образ, адаптировав его под детскую аудиторию. Новая кукла получила имя Барби в честь дочери Рут Хендлер, Барбары. Так появился бренд Барби. Не преувеличивая, можно сказать, что на сегодняшний день слова Барби и блондинка едва ли не являются синонимами. Однако первая кукла Барби была брюнеткой.
1: Бытовые истории.

0: Все, Колян, как завез? Да не все, Федька. Когда плохо себя чувствую, забирает скорая. А когда хорошо, милиция. Музык заходит в сервис по ремонту оргтехники и спрашивает:
1: а вот почему у меня в принтере картон застревает все время?
0: Картон?
1: Ну да, застревает и застревает прям, я не знаю.
0: А вы на фанере печатать не пробовали, а?

0: Соцсеть. Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
1: Соусы пилявых в сети интернет по адресу
0: radioshow.ru.
2: Радиошоу.ру.
3: Народные приметы.
4: Если женщина открывает рот и ничего при этом не говорит, значит, она жует.
0: Приходит Димка домой и говорит отцу:
5: «Па, тебя там наша новая классная утилка в школу вызывает».
6: «Чё ж ты, паразит, там опять натворил-то?»
5: «А какая разница, сходи, не позылезь, она во всех отношениях классная».

0: этих мужиков терпеть не могу. А чё так? Вот увезу симпатичного мужика, да? Не могу терпеть.
1: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
2: Эх, были бы прогнозы,
3: а погода
2: побудет.
3: Ага.

0: Горный Алтай – место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед – не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Ауто! Прндата, прндат, прндата, прндат, прндата, прндат, прндат.
4: Вехикль!

0: В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 ФМ. Чимальский район 102.4 ФМ.
1: А на море чайки.

0: твой, ты в моем сердце и в этих минутах.
1: К Чимали час дня.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знали ли вы, что цветные сигнальные ракеты были изобретены женщиной? Когда Марта Костон овдовела в 1847 году, ей был всего 21 год, а на руках у нее было четверо детей. И она не имела ни малейшего представления о том, как жить дальше и чем их кормить. В один из вечеров она листала записную книжку своего умершего мужа и обнаружила там план создания факельной системы, которую могли бы использовать корабли для того, чтобы общаться между собой в ночное время. Следующие 10 лет она провела за тем, что занималась усовершенствованием системы и дизайна придуманного ее мужем устройства. Она консультировалась с учеными, офицерами, но все же не могла понять, как сделать так, чтобы вспышки были яркими и долговечными, при этом были простыми в использовании. Однажды ночью она вывела своих детей на улицу для того, чтобы посмотреть на фейерверк. Тогда-то ей в голову и пришла идея о том, чтобы применить некоторые пиротехнические технологии в ее системе. С тех пор факельная система наконец заработала, и ВМС США купили права на нее.
1: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайся на полную.

сообщение «Москва или Кманар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва или Кманар» прибывает на первый путь в первой платформе.

0: сына профессора, среди ночи будет муза.
1: Артур, Артур, у нас в читальне вор.
2: Что?
1: Вор в читальне.
2: Да, и что он читает?
0: На улице ограбили пьяного мужчину. Милиционер спрашивает:
2: так, сколько их было?
3: Одна женщина.
2: Так, почему вы не защищались-то?
3: Я был уверен, что я дома.
2: Дома? Это каким образом?
3: Меня сначала стукнули по голове, обшарили карманы, а потом сняли куртку и сапоги. Вот я подумал, что я дома.

0: Объявление. Объявление. Знакомлюсь с Дэнсиной для серьезных отношений. Ответю на письмо с фотографией. Пейзажи не присылать.
1: Жена говорит мужу:
2: Петя, каждый из нас должен сделать свой вклад в семейный бюджет.
3: Куда? Какой бюджет?
2: Семейный бюджет?
3: Да ну, блин.
2: Деньги экономить надо.
3: Хорошо. Давай так, ты бросишь пить, а я отучу тебя курить.

0: военкомат. Перед призывной комиссией на вытяжку стоит здоровенный детина.
1: Ага, так, молодой человек, в каких войсках хотите служить и почему?
0: В десантных, потому что люблю, когда страшно.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
6: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Тамьям бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как, а как.
4: А где?
5: А как?
4: Мы приехали на трамвае.
6: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: я стою на твоем берегу.
1: Твое лето, твое радио.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первые образцы огнестрельного оружия были созданы изобретательными китайцами. Прообразом его послужило особое орудие Хоцан, изобретенное в 1132 году неким Ченгуем. Хоцан представлял собой подобие огнемета. Пустотелый ствол бамбука, забитый с одной стороны, набивали порохом, при поджигании которого огонь силой вылетал из ствола и поражал противника. Очень важной в этом изобретении была идея ствола – глухой камеры, имеющей только один выход. В дальнейшем ствол стал неотъемлемой частью любого огнестрельного оружия. Следующий важный шаг был сделан спустя несколько лет. Один из оружейников города Чоу Чунфу придумал тухатян – бамбуковое ружье, из которого силой пороховых газов выбрасывалась пуля. От китайцев это оружие заимствовали джурджены, а потом монголы. Когда после 1260 года в Сирии началась длительная война между монголами и арабами, образцы огнестрельного оружия, в это время стволы делали уже не из бамбука, а отливали из меди, попали в руки арабов, которые вскоре научились делать его сами. В последней четверти 13 века арабы уже широко применяли порох для метания стрел и пуль. А уже от арабов это смертоносное изобретение перешло к европейским народам, продолжив череду еще более кровопролитных войн.
1: Бытовые истории.

0: 8 августа в 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1900 году учрежден Кубок Дэвиса. В 1924 году в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В 2000 году в Москве совершен террористический акт в подземном переходе под Пушкинской площадью.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Дайте, будет вкусно.
1: Фитфудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех.

0: Колян, как завез? Да не все, Федька. Когда плохо себя чувствую, забирает скорая. А когда хорошо, милиция. Музык заходит в сервис по ремонту оргтехники и спрашивает:
1: а вот почему у меня в принтере картон застревает все время?
0: Картон?
1: Ну да, застревает и застревает прям, я не знаю.
0: А вы на фанере печатать не пробовали, а?

0: Радио.ру. Вот это древо. Картон. Вы, белявые, залезли в сеть. Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме. Соу Сыпелявых в сети интернет по адресу radiosou.ru.
1: Радиошоу.ру.
2: Народные приметы.
3: Если женщина открывает рот и ничего при этом не говорит, значит, она жует.
0: Сыпелявые!
2: Приходит Димка домой и говорит отцу:
3: «Па, тебя там наша новая классная утилка в школу вызывает».
4: «Чё ж ты, паразит, там опять натворил-то?»
3: «А какая разница, сходи, не позылезь, она во всех отношениях классная».

0: этих мужиков терпеть не могу.
1: А чё так?
0: Вот у меня симпатичного мужика, да? Я не могу терпеть.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.

0: Горный Алтай – место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед – не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас, 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Что такое юбилей? Юбилей — это когда много цветов, но ты еще жив.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первые сведения о кислороде стали известны в Европе из китайских рукописей 8 века. В начале 16 века Леонардо да Винчи опубликовал данные, связанные с химией кислорода, не зная еще, что кислород – элемент. Официально считается, что кислород был открыт английским химиком Джозефом Пристли в 1774 году путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы. Однако Пристли первоначально не понял, что открыл новое простое вещество, но сообщил об этом выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. Год спустя Пристли установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах. Несколькими годами ранее кислород получил шведский химик Карл Шейли. Он прокаливал селитру серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Назвав этот газ огненным воздухом, ученый описал свое открытие в изданной им книге. Шейли также сообщил о своем опыте Лавуазье. Воспользовавшись информацией Пристли и Шейли, Лавуазье удалось окончательно разобраться в природе полученного газа. Таким образом, первооткрывателями молекулярного кислорода по праву можно назвать всех троих ученых.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Синти компания!

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История веб-камеры начинается с компьютерной лаборатории Кембриджа. Это было в начале 90-х, когда еще глобальная паутина только приступила к своему шествию по нашей планете. Сетевые технологии давно уже интересовали людей. Над проектом в этой области работала группа ученых, состоящая из 15-20 человек. Основную работу персонал проделывал в лаборатории. Здесь же, в другой части здания, все и жили. Чтобы взбодриться чашечкой кофе, участникам научного проекта нужно было подняться на этаж выше, где располагался кофеварка. Но такие походы частенько были не совсем удачными, так как вожделенную емкость успевали опорожнить коллеги. Требовалось найти выход из этой ситуации, и его нашли. В одном из компьютеров лаборатории имелось устройство видеозахвата – Frame Grabber. К этому компьютеру подключили камеру, которую направили на объект наблюдения. Роль веб-сервера играл все тот же компьютер за счет программного обеспечения, написанного специально для него. Чтобы узнать о том, есть ли в кофеварке кофе, нужно было просто на своем компьютере запустить клиентское ПО, которое обеспечит соединение с сервером. Далее в маленьком окошке на удаленном компьютере появлялось изображение в черно-белом цвете, которое обновлялось 3 раза в минуту. В январе 1992 года журнал Comweek опубликовал заметку об интересном комплексе, дав тем самым пищу для ума многим производителям компьютерного железа. С того момента, когда появились первые в истории прототипы веб-камер, прошло не так уж и много времени. Однако эти устройства успели сформироваться в отдельный класс. Благодаря ним наша повседневная жизнь стала намного проще, веселее и удобнее.
1: Бытовые истории.

0: жена профессора, среди ночи будет муза.
1: Артур, Артур, у нас в читальне вор.
2: Что?
1: Вор в читальне.
2: Да, и что он читает?
3: На улице ограбили пьяного мужчину. Милиционер спрашивает:
2: так, сколько их было?
4: Одна женщина.
2: Так, почему же вы не защищались-то?
4: Я был уверен, что я дома.
2: Дома? Это каким образом?
4: Меня сначала стукнули по голове, обшарили карманы, а потом сняли куртку и сапоги. Вот я подумал, что я дома.

0: Объявление. Объявление. Знакомлюсь с Денисиной для серьезных отношений. Ответю на письмо с фотографией. Пейзажи не присылать. Что? Пепелявый.
1: Жена говорит мужу.
2: Петя, козы из нас должен сделать свой вклад в семейный бюджет.
3: Давай. Куда? Какой бюджет?
2: Семейный бюджет.
3: Да ну, блин.
2: Деньги экономить надо. Давай,
3: хорошо,
2: будем...
3: Хорошо. Давай так. Ты бросишь пить, а я отучу тебя курить.

0: военкомат. Перед призывной комиссией на вытяжку стоит здоровенный детина.
1: Ого, так, молодой человек, в каких войсках хотите служить и почему?
0: В десантных, потому что люблю, когда страса.
2: Раз, два. В Чимале 15 часов 30 минут.
3: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода
4: побудет.
5: Ага.
2: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Амбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, а на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
6: Hey, honey, where the hell's my shooter now?

Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Подтяжки. Впервые в Европе упоминания о подтяжках появились во времена правления Людовика XIV. Выглядели подтяжки как перевязь для шпаги. Впоследствии они трансформировались в аксессуар для поддержания брюк. В Германии на протяжении сотни лет подтяжки или помощи являлись непременной составной частью повседневной и выходной одежды. В XVIII веке сами подтяжки были кожаными, хотя делали их и из плотной ткани, и даже плели и вязали. В какой-то момент подтяжки превратились в признанный символ американской деловитости. По другой версии, подтяжки появились во Франции во время революции конца 18 века. Именно в это время приверженцы нового строя стали массово отказываться от ремней, которые часто не могли себе позволить в пользу подтяжек. Сначала они выглядели как полоски из эластичной ткани, потом их стали скреплять сзади пуговицей. Еще есть версия, что подтяжки изобрел такими, какими мы знаем их сегодня, Альберт Торсон в 1820 году. Сначала они крепились с помощью петель к пуговицам, которые были пришиты к брюкам. Потом, в октябре 1894 года, Дэвид Рофф изобрел и запатентовал специальные зажимы для того, чтобы подтяжки можно было прикрепить к любым брюкам, штанам или джинсам.
1: Бытовые истории.

0: августа в 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1900 году учрежден Кубок Дэвиса. В 1924 году в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В 2000 году в Москве совершен террористический акт в подземном переходе под Пушкинской площадью.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
3: 923 663 103 и 2.

0: Чего, Колян, как завез? Да не все, Федька. Когда плохо себя чувствую, забирает скорая. А когда хорошо, милиция. Музык заходит в сервис по ремонту оргтехники и спрашивает:
1: а вот почему у меня в принтере картон застревает все время?
0: Картон?
1: Ну да, застревает и застревает прям, я не знаю.
0: А вы на фанере печатать не пробовали, а?

0: полезли в сеть.
1: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
2: Соу Сапилявых в сети интернет по адресу
1: radioshow.ru.
3: Радиошоу.ру.
4: Народные приметы.
5: Если женщина открывает рот и ничего при этом не говорит, значит, она жует.
1: Сапилявых!
4: Приходит Димка домой и говорит отцу:
5: «Па, тебя там нас новая классная утилка в школу вызывает».
6: «Чё ж ты, паразит, там опять натворил-то?»
5: «А какая разница, сходи, не позылезь, она во всех отношениях классная».

0: мужиков терпеть не могу.
1: А чё так?
0: Вот увижу симпатичного мужика, да? Не могу терпеть.
2: В Чимаре 16 часов 30 минут.
3: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
4: Эх, были бы прогнозы,
5: а погода?
4: А будет.

0: Горный Алтай – место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед – не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас, 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая, чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: Бразилиан бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

Вокруг тишина, мир замер, и так хочется стать единственной лучшей, но вновь по щекам размазана тушь. Наверное, это экзамен, и ты должна его сдать. И вот вы опять закружитесь в танце раненые.

Утром по росе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Страной, где впервые появился на свет клетчатый плед, принято считать Шотландию. Древние шотландцы...
3: В Чимале 17 часов.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Сына профессора среди ночи будет муза.
2: Артур, Артур, у нас в читальне вор.
3: Что?
2: Вор в читальне.
3: Да, и что он читает?
4: На улице ограбили пьяного мужчину. Милиционер спрашивает:
3: так, сколько их было?
5: Одна женщина.
3: Почему же вы не защищались-то?
5: Я был уверен, что я дома.
3: Дома? Это каким образом?
5: Меня сначала стукнули по голове, обшарили карманы, а потом сняли куртку и сапоги. Вот я подумал, что я дома.

0: объявление. Объявление. Знакомлюсь с Денисиной для серьезных отношений. Ответю на письмо с фотографией. Пейзажи не присылать. Пепелявый.
1: Зна, говорит мужу.
2: Петя, каждый из нас должен сделать свой вклад в семейный бюджет.
0: Куда? Давай. Какой бюджет?
2: Семейный бюджет.
0: Да ну, блин.
2: Деньги экономить надо. Давай,
0: хорошо. Давай так. Ты бросишь пить, а я отучу тебя курить.

0: военкомат. Перед призывной комиссией на вытяжку стоит здоровенный детина.
1: Ага, так, молодой человек, в каких войсках хотите служить и почему?
0: В десантных, потому что люблю, когда страшно.
2: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
3: Эх, были бы прогнозы,
4: а погода
3: побудет.
4: Ага.
5: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
6: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: вуз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
6: Музыка жизни.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американка Маргарет Найт не изобрела бумажный пакет, но те первые бумажные мешки не были настолько полезными для переноски вещей. Они были больше похожи на конверты, поэтому не было никакой возможности их использования под продукты, то есть то, каким мы их знаем сейчас, они стали не сразу. За это нам стоит поблагодарить Найт. Она поняла, что у таких пакетов должна быть большая площадь дна, тогда вес распределялся бы равномерно, и такой пакет вмещал бы больше вещей. В 1870 году она создала деревянные аппараты, которые вырезали и склеивали квадратные основания бумажных пакетов. Пока Найт работала над созданием железного прототипа аппарата, чтобы затем запатентовать свое изобретение, она обнаружила, что ее идею украл некий человек по имени Чарльз Аннон, который видел ее деревянное изобретение несколькими месяцами ранее. Она подала иск против Аннона, который утверждал, что невозможно, чтобы женщина смогла изобрести такую сложную в работе машину. Найт подняла все свои наброски, чертежи и заметки. В итоге ей удалось доказать обратное и получить патент на устройство – в 1871 году.
1: Бытовые истории.

0: сообщение «Москва» или «Клонар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение.
1: В Чимале 18 часов.

0: тому назад.
1: 8 августа в 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. В 1900 году учрежден Кубок Дэвиса. В 1924 году в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия. В 2000 году в Москве совершен террористический акт в подземном переходе под Пушкинской площадью.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Дайте, будет вкусно.
1: И Фудтрак один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Вако, вако, кузнице, вако, вако, кузнице. Неблагодарная работа круглый год. Хорошо, как громко радио орет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня фен есть практически у каждого. Нам он кажется обычным, привычным электрическим прибором, простым и легким в использовании. Но в 1900 году этот прибор был внушительных размеров и вызывал искреннее удивление, восхищение и страх. Создан он был в Германии фирмой Sanitas. Аппарат внешне был похож на огромную консервную банку, которая прикреплялась деревянная ручка и стальная трубка. Работу фена обеспечивал двигатель внутреннего сгорания с стальной спиралью и пропеллером. Держать этот чудо-аппарат нужно было на расстоянии вытянутой руки. Температура потока воздуха достигала 90 градусов Цельсия. В противном случае клиентка могла мгновенно остаться без волос. Работать с аппаратом могли только сильные физические мастера, потому как фен весил почти 2 килограмма. Название самого аппарата часто менялось, но в конечном итоге в 1941 году прижилось название теплого сухого ветра, дующего в долину с высоких гор. Фен. Массово фены стали выпускать в Америке в начале 20-х годов. Уже в 30-х появилась его модификация с регулировкой степени скорости нагрева. В 60-е было модным мужчинам носить длинные волосы, и популярность фена в который раз резко подскочила и держится до сих пор. Кстати, по другой версии, аппарат был изобретен лишь в 1980 году французским изобретателем Александром Гафруа.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: Ямбар, фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей —
1: это когда много цветов, но ты еще жив.

Stop. Yo, check it out, man. Check it out, man.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чимали, 19 часов.
1: Твое лето.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Началом истории шреддеров можно назвать 1909 год. Первым, кто придумал и разработал уничтожитель использованной бумаги, был Аббат Август Лоу. Однако к данному изобретению общество проявило полнейшее равнодушие, не высказав ни отрицательных, ни положительных эмоций. Люди не верили, что на рынке сбыта его ждет успех. Историю создания шреддера продолжил в 1935 году Адольф Энгер, которому удалось разработать ручной уничтожитель бумаги. В основе работы его прибора лежал принцип измельчения бумаги таким образом, чтобы ее впоследствии было невозможно восстановить. На самом деле, создавая свой прибор, Адольф Энгер стремился уничтожить все свои бумаги, листовки антифашистской пропаганды, чтобы обезопасить своих близких и себя от возможных гонений и расстрела. В 50-е годы 20 века правительство и военные стали активно использовать уничтожители бумаги в своих целях, а именно для избавления от секретных документов. Параллельно с бурным развитием шреддеров в научных лабораториях велись работы по обучению специалистов, которые могли бы восстановить уничтоженные на них документы. Этим данный вид техники вызвал к себе еще больший интерес, который не утихает и по сей день. Кстати, название оборудования произошло от английского shredder – измельчитель.
1: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
4: 923-663-103-2.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: автобус нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Исторические свидетельства говорят о том, что водопровод применялся людьми еще за 1000 лет до Рождества Христова. Однако это не было массовым явлением. Впервые мощную и разветвленную систему подачи воды применили древние римляне. Строительство римских акведуков, так в то время называли водопровод, происходило по следующей схеме. Сначала находили полноводный источник воды, расположенный высоко над уровнем моря, вокруг которого выкапывали большое водохранилище. В город конечным пользователям вода поступала по надземным водоводам или спрятанным под землей трубам, для производства которых использовали глину, дерево или свинец. Тогда еще не знали о том, что этот металл опасен для человека. Через равные расстояния в водопроводе делались вентиляционные отверстия, не позволяющие воде испортиться или пропитаться неприятными запахами. Водопроводы, которые строились над землей, размещались на стенах, в которых имелись арки-проходы. С помощью штукатурки в желобах повышалась гидроизоляция. Вопросы вентиляции решались таким же образом, как и в подземных водоводах. В случае встречи надземного водопровода с преградой он также располагался на арочном основании, иногда в несколько ярусов. Такое расположение позволяло использовать арки в качестве мостов через реки, овраги и другие препятствия. Строительство римского водопровода выполнялось настолько качественно для того времени, что позволило его отдельным участкам и гидросооружениям, таким как фонтаны, сохраниться в работоспособном состоянии до наших дней.
1: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Музыка для тех.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: силу уз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Влажность воздуха измерял еще кардинал Николай Кузанский в середине 15 века. Весьма оригинальным способом. Он использовал весы, на одной чашке которых была шерсть, а на другой – камешки. При повышенной влажности шерсть перетягивала их, напитавшись влагой, и стрелка показывала это. При повышенной сухости перетягивали камешки. Врач из Венеции через 200 лет построил другой гигрометр – струнный. Натянутые нитки, использовавшиеся в качестве измерителя влажности, издавали разный звук при колебаниях ее. Антон Гильон, механик из Франции, сделал гигрометр из кожаного шара. Менялся объем шара, в трубке, соединенной с ним, менялся уровень столбика жидкости. Всерьез и надолго занялся изготовлением гигрометра швейцарец Сосюр в 18 веке. Перепробовав множество материалов, он остановился на волосах. Прокипятив их в растворе воды, Сосюр сделал гигрометр. Длина волоса изменялась при изменении влажности воздуха. Это явление исследовал в 1895 году Борис Срезневский, русский метеоролог. И вывел зависимость удлинения волоса от процента влажности. Удлинение оказалось прямо пропорциональным логарифму относительной влажности. В настоящее время существует множество вариантов гигрометра. От волосяного до конденсатного и электролитического. Для комфорта человеку нужна влажность воздуха 50-60%. При более высокой он потеет, при более низкой ощущает жажду.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Но встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: История создания USB-флешки началась в Японии в 1984 году, когда компания Toshiba изобрела полупроводниковую флеш-память, которую можно перепрограммировать. А конкретно первую флешку изобрел японец Фудзи Масуока. Его у компании было всего 5 человек. Кстати, название «флеш» придумал коллега Фудзи. Стирание информации с носителя сопровождалось вспышкой. Это вспышка с английского «флеш». И эта ассоциация легла в основу названия нового гаджета. Первый чип с флеш-памятью типа NAND появился в 1989 году. У него была большая плотность компоновки, благодаря которой создавались микросхемы внушительных объемов. В 1994-96 годах был создан и разработан первый стандарт интерфейса USB. С тех пор этот гаджет постоянно находится в состоянии эволюции. Увеличивается объем памяти, уменьшается размер устройства. Эти накопители компактные, вместительные. Все операции, производимые с ними, происходят максимально быстро и экономят наше драгоценное время. Тем более флешку можно использовать как оригинальный аксессуар. А это так важно в наше время, когда каждый хочет выделиться.
6: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва-Эликманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Телескоп. Часто изобретение первого телескопа приписывают Гансу Липпершлею из Голландии, который жил в конце 16-го, начале 17 века. Скорее всего, его заслуга в том, что он первый сделал новый прибор телескоп популярным и востребованным. Именно он подал в 1608 году заявку на патент на пару линз, размещенных в трубке. Он назвал устройство подзорной трубой. В августе 1609 года Галилео Галилей изготовил первый в мире полноценный телескоп. Сначала это была всего лишь зрительная труба. Комбинация очковых линз, сегодня бы ее назвали рефрактор. Благодаря прибору сам Галилей открыл горы и кратеры на Луне, доказал сверичность Луны, открыл 4 спутника Юпитера, кольца Сатурна и сделал множество других полезных открытий.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.

Горный Алтай – место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед – не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас, 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни.

0: знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Уссима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: Бавьян бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей —
1: это когда много цветов, но ты еще жив.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Можно предположить, что посудомоечную машину изобрел человек, который годы потратил, стоя над раковиной и вымывая горы посуды, оплакивая впустую растраченное время. На самом деле Джозефина Кокрейн, которая получила патент на первую рабочую посудомоечную машину, не тратила так много времени на мытье тарелок. Реальным стимулом для ее изобретения стал тот факт, что однажды после прекрасного обеда ее работники во время уборки на кухне разбили удивительный китайский фарфоровый сервиз, который был очень дорог мисс Кокрейн. Первая посудомоечная машина, в основе работы которой была направленная на посуду под сильным давлением струя воды, позволила ей получить патент на устройство в 1886 году. Для простых домохозяек греть так много воды было слишком дорого, а вот директора крупных гостиниц и ресторанов заинтересовались сокращением рабочих мест. Со временем, однако, все больше семей стали приобретать себе устройство мисс Кокрейн в частное пользование.
1: Бытовые истории.

Дорогие друзья, нашу музыкальную программу продолжает обалденная композиция для нашего замечательного Захара Евгеньевича. Моби. Я даже не знаю, как ее назвать. По-английски я не силен, конечно. Porcelation, я не знаю. Это какое-то матершинное слово, но я надеюсь, что Захару эта песня понравится. Вы слушаете, дорогие друзья, нашу радиостанцию в эфире Чимальского района на волне 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как ни странно, первые гвозди были не металлическими, а глиняными. Такими гвоздями из обожженной глины пользовались шумеры. Ими крепили тростниковые циновки к глинобитным стенам домов. Металлические гвозди появились только в начале бронзового века. На Руси гвозди методом ковки начали делать с X века. Кузнец, делавший гвозди, назывался гвоздочником или гвоздарем. В старину гвоздарем назывался и заведующий напитками в барском доме. Это объясняется просто. Затычку в винной бочке долгое время именовали гвоздем. Теперь понятен смысл русской пословицы «гвозди на стол и пиру конец». До начала 19 века гвозди делались вручную, и только в 1811 году известный изобретатель Джеймс Уайт создал машину для изготовления гвоздей. К середине 19 века в России изготавливалось много видов самых различных гвоздей. Они продавались на пуды и фунты. Самый крупный гвоздь, выпускавшийся тогда в России, был длиной в 0,5 метра и назывался шпилем, а самый маленький был обойный. Большая часть гвоздей делалась из стали, но такие гвозди, как баржевые или корабельные, которые соприкасаются с водой, изготавливаются из меди и латуни. Основная проблема металлического гвоздя – это ржавчина. Поэтому в Германии наладили выпуск гвоздей в полимерной оболочке, а в Великобритании стали делать гвозди из стеклопластика. Эти гвозди применяют при изготовлении судовой мебели, которая все время находится в условиях повышенной влажности.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае, азиатский.

0: Ямбар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
6: Горячий хит.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Поход любого современного человека за продуктами и не только подразумевает использование полиэтиленовых пакетов. Мы используем как небольшие прозрачные пакеты, так и объемные, выдерживающие нагрузки более 10 килограммов. Первым шагом к созданию полиэтиленовых пакетов было изобретение целлулоида в 19 веке. Этот материал имел существенный недостаток – взрывоопасность. Целлулоид нашел свое применение при произведении кинопленок. В начале 20 века был изобретен целлофан. Он имел ряд преимуществ. Однако производить его оказалось довольно дорого. Чуть позже целлофан, помимо эластичности и прозрачности, приобретает еще одно важное свойство – водонепроницаемость, что обеспечивает ему широкое применение при упаковке пищевых продуктов. Целлофановые пакеты, хотя и не отличались прочностью, производились до 1957 года. В 1933 году сотрудники химического треста ICI Эрик Форест и Реджинальд Гибсон работали над улучшением качества целлофана – и получили экспериментальным и опытным путем полиэтилен, которым мы пользуемся до сих пор. В нашей стране первые красочные полиэтиленовые пакеты представляли собой большую редкость и воспринимались как что-то необычное, наряду с жевательной резинкой. Однако эти времена остались давно в прошлом. Сейчас производители предоставляют колоссальный выбор полиэтиленовых пакетов разного размера, прочности, цветов и форм.
1: Бытовые истории.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

Цвет уходит за горизонт, а мне не хочется спать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Шнурки для обуви. Это отрезки обычной веревки нужной длины, которые, как правило, при применении продевают через специально подготовленные отверстия в обуви, которые служат для крепления и удержания обуви на ноге. Сегодня шнурки имеют на своих кончиках специальные твердые уплотнения, которые называют аксельбанты. В обычном развязанном состоянии большинство шнурков, за исключением резиновых и других эластичных волокон, позволяют легко вынимать ногу из расшнурованной обуви. После шнурования и фиксации узлов обувь не слетает с ноги при ходьбе или беге, что удобно при использовании. Шнурки для обуви завоевали популярность только в 20 веке и после этого начали свое шествие до наших дней с твердой уверенностью. Раньше, в 19 веке и до него, на обуви использовали разного рода пуговицы, пряжки или вообще делали обувь без шнурков.
1: Бытовые истории.

У нас не крутые. У нас лучшие. It's the motherfucking site.

родине своей песню спеть и поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, так воевать,

Москва или Кманас отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Кманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1864 году в Москве был открыт первый в России зоологический сад. Вопреки распространенному мнению, зоосады или зоопарки предназначены не только для демонстрации животных горожанам, но и имеют важное научное значение. Изучение биологии, психологии своих коллекций, а также сохранение видов и их воспроизводство с последующей реинтродукцией в естественные места обитания, помогающие восстановить и сохранить вымирающих представителей животного мира в дикой природе. Так, например, Пензенский зоопарк имеет одну из богатейших в России историю. Хотя он открыт в 1981 году, но фактически существовал с середины 19 века и является на сегодняшний день единственным, где имеется положительный опыт по выращиванию птенцов дрофы, одной из редчайших степных птиц, которая на воле почти полностью исчезла.
1: Бытовые истории.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: автобус нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
1: Новинка.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

рассвет, как огонь под кожей. Я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Хотите узнать, как изобрели стеклоочистители? На заре 20 века Мэри Андерсон впервые посетила Нью-Йорк. Тогда еще не существовало бесконечных пробок и немыслимое количество машин, которые бесконечно и бессмысленно сигналят друг другу в тщетной надежде быстрее проехать. Однако женщина из Алабамы, поехав тогда в Нью-Йорк, изобрела то, что стало стандартом для каждого автомобиля. Во время своей поездки Андерсон ехала на трамвае через заснеженный город. Она обратила внимание на то, что водителю приходится останавливаться каждые несколько минут для того, чтобы очистить лобовое стекло от снега. В то время все водители так делали. Поэтому, когда шел дождь или снег, это была настоящая напасть, с которой приходилось иметь дело. Вернувшись домой, Андерсон разработала специальный держатель на шпинделе, который был при помощи ручки прикреплен к внешней стороне лобового стекла. Когда водителю было необходимо очистить стекло, он просто тянул за ручку, и прибор удалял загрязнение с лобового стекла. Андерсон получила патент на свое устройство в 1903 году, но только 10 лет спустя тысячи американцев, а за ними и жители всего мира, стали ездить на автомобилях с ее изобретением.
1: Бытовые истории.

На улице средний панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат, налив себе.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай – место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед – не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене! Для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
3: В Доброцене выгодные цены!
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: вуз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.

0: часто переходили с одного места на другое и должны были во время своих странствий тащить на себе свои пожитки. Стараясь облегчить эту непростую работу, они стали задумываться о средствах передвижения и прежде всего научились использовать в своих интересах силу воды. Кроме того, в местах, которые находились на берегу моря или больших рек, богатых рыбой, плавательные средства были необходимы для рыбалки. Первым таким средством был плот, а затем лодка и весло к ней. Изготовление даже небольшой долбленой лодки с помощью каменных инструментов требовало значительных и напряженных усилий. Поэтому в тех местах, где от лодки не ждали большой прочности и грузоподъемности, долбленки было совершенно вытеснено из употребления легкими лодками, сшитыми из коры. Построить такую лодку было намного проще. Аккуратно отделив кору от дерева, мастер тщательно выскабливал и конопатил ее. Потом концы куска сшивались и связывались корнями. Швы обрабатывались смолой. Для жесткости внутри корпуса устанавливали несколько распорок. Умелый мастер мог изготовить такую лодку всего за несколько часов. На севере, где не было дерева, подобные лодки научились делать из шкур, а в качестве основы применяли жесткий китовый ус. Таким образом, около 12 тысяч лет назад в обиход наших предков вошла весельная лодка. Человек стал осваивать водную среду и получил в свое распоряжение первое в истории транспортное средство передвижения.
1: Бытовые истории.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда достойны.

0: бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
6: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
7: Бытовые истории.
8: Мы уже рассказывали о том, как появились консервы, а когда появился нож, их вскрывающий. В 1812 году Питер Дюрант начал выпуск консервов для нужд английской армии на своей фабрике в Лондоне. Первые консервные банки изготавливались из толстого листового железа, и процесс их вскрытия был сложным и утомительным занятием. Для этой цели использовали зубило и молоток, нож, штык, даже стреляли в банки из ружей. Существует две версии того, кто является изобретателем консервного ножа. Согласно первой версии, в 1855 году англичанин Роберт Йейтс изобрел и запатентовал свой консервный ключ. По второй версии, первооткрывателем считают американца Эзру Уорнера, который в 1858 году получил патент на консервный нож с двумя лезвиями. Поначалу эти ножи встречались редко и не пользовались особым спросом у потребителей. Лишь спустя несколько лет консервные ножи стали популярны, после того, как изготовители консервов начали использовать их в качестве бесплатного приложения каждой консервной банки.
7: Бытовые истории.

0: 4 часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай ФМ Плюс. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Осуществился мой заветный план.

мчится туда. Через снега, дожди и холода. Не очень, братцы, хочется туда. Пусть кто-то скажет, что уже не мальчуган. Зачем?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История возникновения носового платка начинается еще в древние времена. Первыми их стали использовать древние римляне. Тогда он назывался орариум и представлял собой обычный кусочек ткани. Его повязывали на руку, шею, либо плечо. Предназначался орариум для очистки лица и рук от остатков пищи. В эпоху Возрождения иметь при себе носовой платок стало модно. Он стал обязательным элементом наряда. Первыми этот аксессуар начали носить с собой итальянцы, а затем уже немцы, французы, испанцы и другие жители европейских стран. В те времена материалом для шитья платков стали дорогие, красивые ткани. Их отделывали кружевом и вышивкой. Большое распространение получили батистовые платки. Их было принято носить за поясом или рукавом. Платки изготавливали совершенно разных форм. Треугольные, круглые, квадратные. Достоверных данных о времени появления носовых платков на Руси нет. В 18 столетии среди купечества и дворянства стало очень модно нюхать табак. Это привело к тому, что платок начали использовать в гигиенических целях, а не только как украшение к одежде. С этого времени стали изготавливать платки двух видов. Одни использовались в качестве аксессуара, другие – для гигиенических целей.
1: Бытовые истории.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: Ямбар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Музыка для тех, музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вручение Нобелевской премии – одно из главных научных событий года. Эта премия – одна из наиболее престижных наград, которые с 1901 года вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Премия присуждалась гражданам России и СССР 16 раз, и 23 раза лауреатами премии становились люди, которые проживали на территории других стран, но имели русские корни. Кто же был первым? Иван Петрович Павлов. Говорим «Павлов», сразу вспоминаем собак. Тех знаменитых собак Павлова, которых ученый приучил выделять слюну при звонке, тем самым открыв условные рефлексы. Всю свою научную карьеру Иван Петрович построил в Санкт-Петербурге. Поступив после духовной семинарии на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, он уже через 17 дней перевелся на факультет естественных наук и стал специализироваться на физиологии животных. За свою научную карьеру Павлов, по сути, создал современную физиологию пищеварения. И в 1904 году в возрасте 55 лет Павлову была вручена Нобелевская премия за исследование пищеварительных желез. Таким образом, Иван Петрович стал первым Нобелевским лауреатом из России.
1: Бытовые истории.

0: горячий хит.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пицца.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.
3: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как, а так. А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
6: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
7: Бытовые истории.
8: Как появился шампунь? В Китае местные жители для улучшения роста волос наносили на них экстракт кедра, который не только укреплял волосы, но и придавал им приятный аромат. В Индонезии в качестве шампуня использовали пепел рисовой соломы и шелухи, которые смешивали с водой до образования пены. Правда, после этого волосы становились очень сухими. Вернуть им природный блеск помогало кокосовое масло, которое обладает увлажняющими свойствами и до сих пор используется как один из компонентов при изготовлении натуральных масок для волос. Арабские женщины ухаживали за волосами, заваривая кожуру айвы, а филиппинки заменяли бальзам для волос водой, в которой были замочены стебли алоэ. В Европе первый шампунь появился в конце 19 века и представлял собой порошок, в состав которого входила мыльная пудра и травы. Изобретение первого шампуня связано с именем Кейси Херберта, но первым запатентовал косметику для волос Ханс Шварцкопф в 1903 году, постоянно совершенствуя состав порошка. Шварцкопф добавил в него экстракты трав, благодаря которым волосы приобрели здоровый вид. С тех пор прошло много лет, и дефицита в шампунях, как и в их производителях, не наблюдается. Конкуренция на этом рынке просто жесточайшая. В погоне за потребителем компании тратят миллионы на рекламу и разработку новых средств.
7: Бытовые истории.

эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каждый врач при получении диплома произносит клятву Гиппократа. Гиппократ, который жил в 5-4 веке до нашей эры, это древнегреческий врач, реформатор античной медицины, материалист. В трудах Гиппократа, ставших основой дальнейшего развития клинической медицины, отражены представления о целостности организма, индивидуальный подход к больному и его лечению, понятие об анамнезе, учение об этиологии, прогнозе, темпераментах. С именем Гиппократа связано представление о высокоморальном облике и образцы этического поведения врача. Заслугой Гиппократа было освобождение медицины от влияния жреческой храмовой медицины и определение пути ее самостоятельного развития. Гиппократ учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного.
1: Бытовые истории.

0: 9 августа в 1705 году астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб. В 1944 году завершилась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии. В 1945 году началась Маньчжурская операция. В 1996 году кремлевские куранты впервые исполнили государственный гимн России.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.
6: Включайся на полную.

сообщение «Москва или Кмонар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34. Сообщение «Москва или Кмонар» прибывает на первый путь в первой платформе.

0: В эфире прогноз погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, грозы. Температура ночью плюс 16, днем плюс 22 градуса. Относительная влажность воздуха 70%. Атмосферное давление в норме 724 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 3 метра в секунду.
1: Эх, были бы прогнозы,
2: а погода
1: побудет.
2: Ага.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда.

0: Ямбар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Смысл прост. История одной фразы. Дышать на ладан. По христианскому обычаю человека, которому оставалось жить недолго, священник исповедовал, причащал и кадил ладаном. В результате для обозначения болезненного человека или еле работающего закрепилось выражение «дышит на ладан». Смысл прост. История одной фразы.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Все знают, что конфеты делают на специальных кондитерских фабриках, а когда-то люди даже не умели делать сахар. Первые конфеты появились очень давно, на Востоке. И несмотря на отсутствие сахара, они получались все-таки сладкими, потому что делали их из фиников и меда. Научились делать конфеты в Древней Руси. Их варили из кленового сиропа и меда. Конфеты, похожие на современные, уже с применением сахара, стали производить в 16 веке в Италии. Но продавались они только в аптеках и предназначались исключительно для взрослых. Конфеты считались очень сильным лекарственным средством. Постепенно конфеты с сахаром стали производить и в других странах. Только там их продавали уже не в аптеках, а в кондитерских. Первая кондитерская фабрика появилась в России лишь в середине 19 века. Еще при Петре Первом, когда у нас впервые стали украшать новогодние елки, на них обязательно вешали конфеты. Этот обычай сохранился до сих пор. И вообще конфеты с Новым годом очень связаны. Их начали для этого дня даже производить в форме елочных игрушек и шоколадных Дедов Морозов. Конфеты включают и в новогодние подарки. А все потому, что эти сладости всегда праздник.
1: Бытовые истории.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.